не купишай, чтоб кажулю то гиро. Ξύπνα να πνιά, ξύπνα να πνιά, и ты зисишь му, και φέξ